0: Бивигасунга чуктутит найттумит оқаллагумагувит тиссинэртуутеқарувит гугжуаме оқарайоқартоқ неви тунгасуги
1: тунгасупунга неви гугжуаме уникагалаалаувнга тэрмотакка иттума иттуанга уиммаутисимаммага уиммаллунга ан ан паалласу хано

нокхарвиксаттин нуттикитаугаттакуяннамиит окаалакаттаккаууйут аммарунакъиттайивут таби уйукрук хуяннами киуйиги катаккаугаттигу пинасуарусиунунгуани нокхангаттиарнеарпуси.